0: Гріпенів у модифікації C-D, ну і паралельно мають розпочатися переговори щодо продажу Україні більш сучасних гріпенів модифікації E за рахунок кредиту Європейського Союзу. Сам прем'єр сьогодні відвідає авіаційну ескадрилью у Упсалі і, відповідно, далі буде прес-конференція, на якій і представлять оцю всю історію. По суті, чи можна вважати, що підготовчі етапи тим часом були закінчені, тому що коли вже повідомляють про передачу, то, напевно, якийсь там льотний персонал, технічний персонал уже мав би бути підготовлений, як ви це бачите. Ну і що нам дадуть гріпіни в модифікації CD, бо з них все почнеться?
1: Однозначно, і льотний состав, і інженерно-технічний состав уже однозначно готовий. Готові течі техніко-експлуатаційної частини, тобто практично аеродроми, часть аеродромів і місць стоянки для цих самолітів готові, раз уже об'являється передача. Не виключаю можливості, що вже і самі самоліти у нас. Ну, тобто для того, щоб в основному в інформаційний поток запускається та інформація, яка вже на даний момент не буде являтися секретною. Ну, та так прийнято в воєнній темі, так это точно, как минимум, где-то через 2 недели после совершения самого акта передачи идет информационное сопровождение как таковое. Летный состав готовился давно, инженерно-технический состав тоже давно готовился. Первые летные, то есть первые полеты летные составы ознакомительные еще 3 года назад совершал уже на Гриппенах. Неплохая машина однозначно нам подойдет. В принципе, если вы знали, что будут проблемы с F-16, даже не так с F-16, как к вооружениям к F-16, потому что у нас достаточное количество этих неплохих самолетов, но отсутствие вооружений мы до сих пор не получили. Ракеты те же «Джазм» для выполнения боевых задач в тылу противника. То есть они используются на данный момент в режиме перехватчиков в системе противовоздушной обороны. Это максимум, исходя из того количества вооружений, которое нам передали. А вот с «Гриппенами» будет намного проще. Позиция CD – это, в принципе, одна из первых позиций. Но, тем не менее, выполняет она большое количество задач, может нести особенно старые и, в принципе, и новые некоторые вооружения, то есть и американские ракеты, и европейские ракеты, то есть они могут поднимать и работать ракетами М9, М120, это американскими, могут работать в том числе французскими МИКа и довольно-таки неплохо немецкими АРСТ, то есть они тоже работают этими ракетами, для них это не проблема. Метеоры могут поднимать воздух, это тоже для нас довольно-таки такой хороший плюс. Метеор — это ракета воздух-воздух с дальностью по 200 километров, которые можно будет отогнать Су-34, которые КАБы сбрасывают, то есть это такой тоже плюс. Первый стартовый, так сказать, пакет, так называемый, но это оптимал завод одного звена, ну, то есть передача одного звена, стартового, допустим, 4 самолетов. Конфигурация D — это, скорее всего, спарки, ну, это спарка, так называемая, для того, чтобы летный состав мог обучаться или проводить определенные контрольные полеты, вывозные полеты или проверочные. Ну и конфигурация Си – это одноместная машина, которая уже непосредственно боевая, будет выполнять эту задачу. То, что сейчас будут передавать нам на данном этапе, а дальше будут, естественно, вестись переговоры о передаче уже конфигурации Е. Конфигурация Е – это уже действительно более новая машина с новым двигателем General Electric с 414. Конфигурация CED – там вольвовский двигатель стоит шведский на базе 404 GE, а этот 414 дает возможность даже без форсажа разгонять на сверхзвуковых скоростях. Там тяга вооруженность больше единицы, тяга двигателя больше веса самолета. Ну, естественно, новая авионика на этом самолете, на Ешке стоит уже фары. Это фазированные решетки, которые дают возможность в 2 раза дальше видеть, по крайней мере, и работать теми же, непосредственно выполнять боевые задачи теми же ракетами «Метеор» без сопровождения самолетов-ретрансляторов или самолетов-разведчиков, которые тоже, в принципе, нам 2 штуки та же Швеция сейчас передает. Я думаю, как раз с сидишками будут заходить и самолеты-разведчики, которые будут использоваться в качестве, ну, серьезных локаторов. У них все-таки дальности по 400 километров, и, в принципе, любой самолет из конфигурации CD может поднять в воздух тот же «Метеор», а управлять уже «Метеором» будет командный пункт этого літаючого локатора, який нам два штуки.

0: звуки будут передаваться. Потому такая конфигурация, это дуальная пара, так называемая, и Грипена, и Сабовского самолета, локатора летающего, она даст, увеличит, по крайней мере, наши возможности по уничтожению воздушной компоненты противника на больших дальностях.
1: Так, давайте тепер про російські повітряні спроможності. Чорноморський флот, точніше, військовий штаб повітряних сил Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі пишуть, що туди прилетіли Storm Shadow, була перекрита вулиця, ну майже цілий район до 11-ї ранку, при тому, що о 5-й прилетіло, приблизно 5-ї ранку прилетіло, це Кримський вітер повідомляє, що до 11-ї там було багато карет швидкої, щось вантажили у чорні великі мішки. Ну і от тепер питання, куди далі буде діватися і що нам дає є ураження саме повітряного штабу повітряних сил Чорноморського флоту.
0: Ну, дело в том, что Крым россияне помимо морской базы используют как и воздушную базу, довольно-таки серьезную. Там все-таки развернуты локаторы космической и связи, и локации в том числе. То есть довольно-таки большая сеть управления, ну и воздушным движением, само собой, потому что Крым в этом смысле является такими воротами в сторону уже новороссийской Туапсе. Для нас важно, допустим, выбивать возможность уничтожения сил, воздушных сил России и противовоздушной обороны, локаторов радиотехнических войск по Крыму, для того, чтобы можно было доходить уже, допустим, на тот же Северный Кавказ проходить или на тот же Каспий, не обойти Крым в этом смысле. И россияне, естественно, этим пользуются. Для нас очень важно выбить любой механизм управления, в том числе, естественно, штаб воздушных сил, один из таких базовых, по крайней мере, площадок, с которого ведется управление противовоздушной обороной, ну, естественно, воздушным движением. Тем более крымский аэродром используется в том числе для поддержки фронтальных действий россиян на Херсонском и Запорожском направлении. А то же Донецкое направление, это уже ближе туда, на северо-восток, в районе Ейска базируется, ну или там на Воронеже, в том же Балтиморе, в Балтиморе, а в районе того же Ростова там аэродромы есть, тактические аэродромы подскока. А вот Запорожское и Херсонское направление, это, естественно, крымские аэродромы. Важно, конечно, было их выбить. Плюс с Крыма очень много идут пусков, в том числе ракет разного уровня. То есть начинает Искандеров, Искандер-К, Цирконы, те же Ониксы, там расположены бастионы. То есть это тоже все в управлении воздушным движением, в том числе. Плюс большое количество площадок для запуска тех же дронов. Потому что 2-3 коридора есть от захода на нашу территорию со стороны Крыма. И как раз этими коридорами тоже управляет это воздушное движение. Поэтому было важно его поразить. Потому что именно в этом здании находился не просто центр. Там реальный штаб, там система управления, система связи. Софт там закачан, то есть в эти блоки, может быть, как раз их пытались как-то спасти, по крайней мере. И, в принципе, ну, я так думаю, что это не последний удар, то есть надо будет дочистить. Возможность такая есть. Был нанесен удар ракетами Storm Shadow, но уже это подтверждено, по крайней мере, россияне уже точно это подтвердили, что отработали ракетами. Хотя параллельно с этим шла атака и дронами. Дроны, скорее всего, отвлекали на себя внимание, то есть пытались перегрузить систему противовоздушной обороны, которая уже на западном Крыму, ну, я бы так сказал, похудела. То есть была довольно-таки серьезная плотность. А сейчас плотность уменьшена нашими ударами по этому направлению. И это дало возможность пройти крылатым ракетам. Ни одна практически не была сбита, выполнила боевую задачу.
1: Так, ну і власне про російські циркони. Напередодні була інформація, що скоріш за все по музею Чорнобиля росіяни били цирконом. Принаймні залишки, ну, дуже схожі на це ракети виявили на даху цього музею. Там дуже багато чого постраждало, 40% експозиції. Але, ну, циркон, наскільки я собі пригадую з розмов якраз з людьми, які розбираються, це а, високоточна, б, протикорабельна ракета. Але, ну, по музею Чорнобиля, як ви це бачите, чому, що такого там було, ну, у росіян, що, ну, що цей високоточний протикорабельний циркон полетів в напрямку, ну, точніше, влучив по музею Чорнобиля?
0: он высокоточный как раз по кораблям. Дело в том, что по кораблю, в принципе, прицелиться довольно-таки легко, особенно на больших скоростях. Вот те же самые ракеты, допустим, Х-22, Х-32, это же тоже противокорабельные ракеты. За счет большой скорости они проламывают, должны проламывать, как и циркон, кстати, в том числе, там просто разные двигатели. У циркона прямоточный стоит, а у Х-22, Х-32 жидкостной, двухкомпонентный, так называемый. Но это дает возможность разгонять эти ракеты на сверхзвуковую скорость, где-то 2-3 маха в зависимости от высоты. Именно за счет скорости проламывать ПВО авианосной группы, а уже вычленить на глади моря, допустим, корабль, это небольшая проблема. Любая радиолокационная система, она, естественно, наводится на корабль, рядом с которым практически никого ничего нет, и выполняет боевую задачу. Но говорить о цирконе как высокоточной ракете при работе по земле практически нельзя. За счет, во-первых, той же самой скорости. Это раз. Второе. Система наведения. Она не может выполнить боевую задачу выхода на цель в этом смысле. Ну, чисто технически. И потому, я думаю, как раз это удар, если это был действительно циркон, если это будет подтверждение, это как раз и говорит о том, что ракета при работе по земле не точная. Даже не то, что там высокая, она вообще не точная. То есть она куда-то туда падает, называется. Как минимум в планету она попадает или в какую-то площадь, а там уже куда попадет, называется. Вот это проблема большая. И по Х-22, и Х-32, и потом в числе и по циркону. По одной и той же причине. Это противокорабельные ракеты, которыми россияне обстреливают, во-первых, наземные цели, во-вторых, еще и по площадке с максимальной плотностью компактного проживания населения. Вот это проблема. Это в чистом виде геноцидная задача, террористические удары, которые направлены, в принципе, на то, чтобы создать панику населения. То есть вспоминайте Х-22 в Днепр, которая зашла, тогда сложила два подъезда, по десятки человек погибло. И вот циркон — такая же самая беда. Единственное, в цирконе в три раза меньше боевая часть. То есть у Х-22 по тонну, у циркона меньше раза в три.
1: Так, ну і тепер про орешники. Уже є чітке підтвердження офіційне від президента Зеленського, що в ніч на 24 травня росіяни дійсно випускали два орешника. Ну, щоправда, один прилетів по Білій церкві, там уже бачили і фотографії цих воронок, і понівечені гаражі, а другий упав на тимчасово окупованій території Донецької області. Ну, можна, звісно, там трошки глузувати з того, що воно за орешник-кукарєшник, але з іншого боку, ну, збивати нам такі системи немає чим. І з того, що я для себе можу припускати, ну, що росіяни зараз просто на нас, неважливо, кого вони тероризують, але, ну, вони просто зараз займаються отакими передсерійними ще навіть випробуваннями, чи як ви це бачите? Чому воно впало десь під Донецьком на окупованій території, хоча, ну, дальність, це ж балістична ракета середньої дальності. 5000 кілометрів має летіти.
0: Ну, если бы у них стояла задача, допустим, довести эту ракету до ума, то, в принципе, они бы отстреливали ей по полигону на Камчатке. Там туда они, в принципе, и пытались неоднократно уже добраться, но не получалось. То есть та же ракета попадает в планету, но не доходит до Камчатского полигона. Один, по-моему, пуск был только, который дал возможность там 5 с чем-то тысяч километров насчитать этой ракете, 5-800, чтобы она вышла за пределы ракеты средней дальности, которые на тот момент были запрещены в производство. То есть она считалась, конечно, межконтинентальной баллистической ракетой, 5-500. Это граница, 5-800 это уже МБР, так называемый. А вот дальше у россиян большая проблема с этой ракетой. Ракета сырая до сих пор, там и при запуске, и при выходе, то есть на нисходящей траектории, на восходящей траектории, на нисходящей траектории, она, естественно, ведет себя пока еще неустойчиво, с выходом на цель вообще большие проблемы, то есть она попадает в площадь, так называемую, в планету само собой, потом в страну, потом в область, вот они сейчас ее пытаются научить, чтобы она попадала хотя бы в какой-то объект, не, допустим, в три гаража стратегических, в которых, скорее всего, стратегический самогон гнали, ну а как по-другому еще определить, что это стратегии, то есть, а хотя бы в какой-то более-менее объект уровня там аэродромного поля, ну хотя, в принципе, она по-другому работать-то и не может. Ракета может быть неплохой, но после того, как ее доведут до ума, и вот они действительно, вы правы, они используют сейчас Украину, не полигон на Камчатке, до которого просто ракета не долетает, скорее всего, а используют Украину в качестве полигона для донаводки цели, то есть до предсерийных испытаний. Серийные испытания возможны.

0: скажем так, хочет сидеть за этим столом.
1: Ну, вот тут вопрос, простите, что перебиваю. Да. Вот действительно, вы сказали о том, что вы упоминали, что в 2024 году, значит, ну, фактически из тех обещаний, которые Путин давал, он не смог реализовать, ну, просто физически не смогла Россия профинансировать ТЭЦ. Есть ли, ну, откуда, скажем так, может быть уверенность в том, что вот эти новые обещания или вот тот же договор о строительстве АЭС в Казахстане, что он будет реализован?
0: Но в том-то и дело, да, то, что как бы официальное заявление было сделано очень много за последние годы, вот в том числе было подписано немало экономических соглашений, но я так понял, на данный текущий момент у России в качестве ключевых экономических проектов в Казахстане, даже вот на официальном уровне тоже заявляется, это именно проект, связанный со строительством АЭС, потому что он имеет не только экономический, но и геополитический характер для России, то есть таким образом, естественно, в какой-то степени и Казахстан хочет привязать себе, вот, через технологии, как она считает, через подготовку специалистов. Другой вопрос, будет ли у нее возможность профинансировать этот проект, это во-первых. Во-вторых, насколько ее технологии будут обеспечивать безопасность функционирования этого АЭС. И именно поэтому в Казахстане сам проект строительства АЭС сильно расколол общество. Вот по этому вопросу, и до сих пор этот раскол существует. Вот. И второй проект, это связано с деятельностью «Газпрома». Ну вот, потому что, да, уже были подписаны соглашения о том, что «Газпром» как бы будет участвовать и в обеспечении газа северных регионов Казахстана, и в строительстве даже определенных трубопроводов, что, конечно, внутри Казахстана тоже поднимает очень много вопросов уже касательно энергетической безопасности Казахстана. Вот, учитывая то, что как бы Россия часто использует и газ, и нефть с точки зрения инструмента давления. И, кстати, вот в качестве интересного такого, знаете, фона, вот, ведь незадолго до визита Путина в Казахстан Россия, скажем, прекратила транзит, да, казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Что, кстати, тоже является довольно показательным элементом. Скорее всего, Россия пыталась оказать давление на Германию, ну, с учетом ситуации на Ближнем Востоке, с учетом того, что сейчас Ормузский пролив перекрыт и возник серьезный дефицит энергоресурсов на глобальном уровне, естественно, это бьет по Европейскому Союзу. И как бы вот Россия решила здесь добавить проблем для Германии, в частности, для ее нефтеперерабатывающего завода, куда шла казахская нефть. Вот. Но это параллельно в том числе ударило по Казахстану. Да, объемы там небольшие шли. То есть в прошлом году 2 миллиона тонн, в этом году хотели 2,5 миллиона тонн поставлять. Но в целом Казахстан планировал увеличить объемы поставок нефти в Германию и рассчитывал, что это укрепит энергетический союз между Казахстаном и Европейским Союзом. Но Россия, исходя из своих интересов, перекрыла этот маршрут. И, кстати, вот незадолго до визита Путина, что, конечно, тоже вот создает определенные проблемы. Вот. Поэтому, на самом деле, нужно четко отделять, как тот самый Путин любил в свое время говорить, мух от котлет. Так вот, очень много, еще раз повторю, делается заявление на официальном уровне касательно партнерства, экономического сотрудничества, евразийской интеграции и так далее. Но по факту мы видим, что по многим из этих направлений ситуация либо не двигается с места, либо наоборот двигается в обратном направлении. Вот если опять же взять тему, связанную с Евразийским экономическим союзом, а ведь Путин-то прилетел в Казахстан в том числе для участия, да, вот, в заседании Евразес. Вот, тоже очень интересный момент, что фактически с 1 июня Россия вводит новую систему контроля для поставок товаров из других стран, вот, то есть в том числе входящих в Евразийский экономический союз на свою территорию. То есть, по сути, Россия создает опять новый искусственный фильтр для поставщиков товаров из стран Евразии на свой рынок. В том числе это, конечно, будет создавать проблемы для Казахстана, для казахстанских автоперевозчиков, для казахстанских поставщиков продукции и так далее. Все это делается в одностороннем порядке. И уже не в первый раз. То есть и нетарифный метод регулирования уже давно применяется, и ограничения с точки зрения даже передвижения человеческого капитала, там вводятся определенные более жесткие правила для пересечения российской границы. Вот и так далее, гражданам Казахстана. Поэтому, опять, вот даже вот конкретно пример, связанный с Евразес, где на официальном уровне говорится об укреплении интеграции и взаимодействия, а по факту мы видим, что существуют разногласия и определенные действия России, которые наносят удар по экономическим интересам Казахстана также.
1: Тосим, ну вот, знаете, за те эфиры, когда мы с вами разговаривали, ну, всегда все-таки складывалось впечатление, что президент Казахстана Токаев, он все-таки занимает более пророссийскую сторону. Да, много говорилось о том, что, возможно, он бы хотел вести многовекторную политику, но почему-то чаще, ну, скажем так, его обвиняли в том, что российский